0: Слышишь? Есен.
1: Вон по печеных костанях им писано шелестение.
0: Штайерский вал и

0: Слышишь? Есен.
1: Вон по печених костанях им писано шелестенье.
0: Штайерский вал и прескорбный.